0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Searching.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

пустошью этого юга. В этой безумной любви мы, конечно,

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер, и не надо

Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в Мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Трудно дышать без капель?
4: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
3: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Тернавская, 14, офис 401.
8: Телефон 8-84-53-39-02-24.
9: Тополиный пух, жара, июль.
10: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.

0: дерьмо на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-141-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Авторадио.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
8: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
9: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
10: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
11: Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2020 года.

0: Погода. Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-5500.
0: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Тернавская, 14, офис 4.
5: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Несколько регионов подверглись атаке беспилотников. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Два человека погибли в результате атаки беспилотников на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Саратове и Энгельсе. На местах работают оперативные службы. Кроме того, беспилотники атаковали логистический объект «Вайлдберрис» в Самарской области. Там произошло возгорание. По предварительным данным компании, пострадавших нет. Пожарные продолжают работу, а прием поставок и отправку заказов временно перенесли на другие объекты.
3: Про происшествие.
2: Следователи продолжают устанавливать обстоятельства взрыва у ресторана «Бальцероси» на Кудринской площади в Москве. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что сработало самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. По данным газеты «Коммерсант», следствие рассматривает версию, согласно которой целью подрыва могли быть гости частного мероприятия на веранде ресторана. Предположительно, устройство находилось в коробке, которую принесла курьер. Охрана остановила женщину у входа, после чего произошел взрыв. Источники издания утверждают, что курьер могла не знать о содержимом посылки. Напомню, взрыв прогремел накануне вечером снаружи здания ресторана. Погибли 3 человека, около 20 получили ранения.
3: Про образование.
2: К другим новостям. Министерство просвещения направило в регионы обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в новом учебном году. В перечень вошли разговоры о важном, профориентационный курс «Россия. Мои горизонты», финансовая грамотность, историческое просвещение, а также дополнительные занятия по математике, естественным наукам и физкультуре. Каждая школа сможет самостоятельно сформировать программу с учетом своих возможностей и интересов учеников. Общий объем внеурочных занятий не должен превышать 10 часов в неделю. В министерстве подчеркнули, что документ предлагает школам готовый набор направлений, а также методическую поддержку.
3: Про дату.
2: Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте Кремля. Президент напомнил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения. Она соединила Москву и Санкт-Петербург и стала важным этапом развития транспортной сети страны. Путин поблагодарил железнодорожников за работу и отметил развитие отрасли, в том числе строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали, внедрение цифровых сервисов, повышение безопасности и скорости перевозок. Президент пожелал работникам отрасли здоровья и новых успехов.
3: Про погоду.
2: Жаркая погода и переменная облачность ожидаются в Москве сегодня. Воздух прогреется до 30-32 градусов. По области местами возможна гроза. Из-за жары в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. Ночью температура опустится до 17 градусов. Однако уже с понедельника жара начнет постепенно ослабевать. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и от 26 до 28 градусов тепла. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

счастье много чего говорят, а ведь, согласитесь, так его хочется. Большого такого, невероятного, чтобы ходить довольным и радоваться. Раз хочется, так получайте 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио для вас. Мечты ваши исполняем вполне конкретные, заветные и самые настоящие. Для Авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Правила просты. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте фирменный гимн в своем мобильном телефоне и делитесь желаемым. Мы все исполним. А еще выходной ваш украсим любимыми хитами. Чуть громче делаем ваши приемники в студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 25 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
6: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
7: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
8: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ, ОГРР, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АЛТ-банк 0+.
5: Хватит шутить в семейных чатах.
6: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
7: А у тебя что, тоже дед был?
5: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Крош, это ты?
4: Ты елки-голки. А кто еще-то?
5: Новые измерения приключений.
6: Крош с ежиком. У них терминал.
7: Доигрались.
5: Смешарики сквозь вселенные.
6: Елки-голки.
5: В кино с 6 августа.
8: Категория 6+.
9: Авторадио.

силы вам дадим и настроение поднимем, и музыку любимую поставим. Только хиты в бесконечном потоке на Авторадио звучат для вас 3 десятилетия подряд. И самые популярные артисты составляют компанию. Движение, как всегда, вперед. Там выходной, воскресенье. И это ли не радость? По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
1: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
2: Тополиный пух, жара, июль.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В США назвали условия для возобновления переговоров по Украине. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Администрация США в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил в интервью Fox News. По его словам, стороны по-прежнему придерживаются жестких позиций по нескольким ключевым вопросам, и это затрудняет возвращение к диалогу. Рубио отметил, что переговоры смогут привести к результату только в том случае, если позиции России и Украины удастся сблизить. О том, какие именно предложения Вашингтон может представить Москве и Киеву, госсекретарь не уточнил.
0: Про конфликты.
2: Дональд Трамп отменил запланированный удар по Ирану после обращений Тегерана и нескольких стран Ближнего Востока. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на заявление американского лидера. По словам Трампа, основные параметры возможной сделки уже согласованы. Она должна предусматривать полное открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе. Президент США также утверждает, что Израиль согласился воздержаться от новых военных действий на время переговоров. Трамп добавил, что отказ от удара будет действовать при условии быстрого заключения соглашения. Ранее с призывом не допустить новой эскалации к Вашингтону обращались страны региона. Напомню, США провели очередную серию ударов с воздуха по Ирану в ночь на 30 июля. Обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на американские силы, дислоцированные на Ближнем Востоке.
0: Про документы.
2: Россияне по-прежнему могут оформлять загранпаспорта через многофункциональные центры. В Министерстве иностранных дел опровергли сообщение о прекращении этой услуги, передает агентство ТАСС. В ведомстве пояснили, что новые регламенты, вступившие в силу 26 июля, касаются только граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через МИД. Для остальных порядок остается прежним. Подать заявление можно через МВД, госуслуги или МФЦ. Кроме того, с 1 января следующего года сведения о несовершеннолетних детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей. Ранее выданные документы с такими отметками продолжат действовать до окончания установленного срока.
0: Про людей.
2: Американский актер Винсент Пасторе умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Москва-24. Его нашли в собственном доме в Нью-Йорке. Причина смерти пока не названа. Пасторе начал сниматься в кино в конце 80-х. Он появлялся в фильмах «Славные парни», «Путь Карлито» и других картинах. Наибольшую известность ему принесла роль Сальваторе Бонпенсьера в сериале «Клан Сопрано». Актер исполнял одну из ведущих ролей на протяжении двух сезонов, а позднее еще несколько раз возвращался к своему персонажу.
0: Про отдых.
2: Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на один день меньше, чем годом ранее. Это следует из производственного календаря. Каникулы начнутся 31 декабря и завершатся 10 января. Кроме того, во втором полугодии россиян ждут две короткие рабочие недели. Первая будет в начале ноября из-за Дня народного единства, который выпадает на среду. Еще одна сокращенная неделя ожидается в конце декабря. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Летний дождь вообще-то очень хорошо, да и романтично. Если все еще скрасить любимой музыкой на авторадио, так полноценная красота получается. А так, мне кажется, совершенно и не важно, какой фон вас сопровождает. Просто приятно осознавать, что лето продолжается. Практически месяц у нас впереди, а там и бабье лето. Так что отдыхать и отдыхать, шепчет нам природа. Давайте не будем спорить с ней. У микрофона Ирина Лагутина. Всех приветствую на первом автомобильном.

0: Уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
2: Скидка 15% на пластические операции все лето.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
6: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: Масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

Одна сцена. Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

бы действительно все так было бы легко. Просто пусть будет, говоришь, и все получается. А с другой стороны, может быть, попробовать. Психологи давно утверждают, что создавать свою счастливую жизнь не так уж и сложно. Придумываешь план действий, желательно записываешь свои достижения будущего каждый день в красивом блокнотике, мечтаешь, фантазируешь, и каким-то образом все к тебе должно прийти. Опять же, метод бумеранга никто не отменял. Давайте делать добро, и оно точно будет приходить и в вашу жизнь. Авторадио желает всем своим слушателям всего самого лучшего. Пусть все у вас получается, цели достигаются, а удача идет рядом непременно. Как всегда, движение только вперед. Самые популярные хиты украшают ваш день. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
3: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
4: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
5: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
6: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
9: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
10: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
11: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
12: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
13: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
14: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама. Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Возросло число жертв взрыва в ресторане в центре Москвы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Число погибших при взрыве в ресторане «Бальцероси» на Кудринской площади возросло до 5. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Двое пострадавших скончались в больнице. 6 человек остаются в тяжелом состоянии. Врачи продолжают оказывать им помощь. Оцепление возле ресторана сняли. Основные следственные действия на месте также завершены. Взрыв произошел накануне вечером. По данным Национального антитеррористического комитета, женщина пыталась пройти в заведение с самодельным взрывным устройством. Первоначально сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем. Возбуждено уголовное дело о теракте.
3: Про власть.
2: Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке правительства. Как сообщает «Москва-24», документ направлен президенту страны Вагну Хачатуряну. Речь идет о процедуре, предусмотренной Конституцией Армении. Кабинет министров уходит в отставку в день первой сессии парламента нового созыва. На формирование нового правительства министры продолжат исполнять свои обязанности. Кандидата на пост премьера выдвигает парламентское большинство. Ожидается, что правительство вновь возглавит Пашинян. Новый состав кабинета должны сформировать в течение 15 дней после назначения премьер-министра.
3: Про нововведение.
2: С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозки багажа и животных в автомобильном транспорте, включая такси. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Таксопарки смогут самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. Багаж, который не помещается в багажник, разрешат перевозить в салоне по согласованию с водителем, если он не мешает управлению. Инвалидные кресла-коляски должны перевозить бесплатно. Собак можно будет брать в такси в наморднике с поводком и подстилкой. Мелких животных и птиц только в закрытых контейнерах с доступом воздуха и водонепроницаемым дном. Правила будут действовать до сентября 32 года.
3: Про школу.
2: Почти 18 миллионов детей будут учиться в российских школах в новом учебном году. Среди них 1,5 миллиона первоклассников. Такие данные Интерфаксу сообщили в Министерстве просвещения. Всего в стране будут работать 38 тысяч школ. Откроются 17 новых зданий, более чем на 15 тысяч мест. А еще 746 школ возобновят работу после ремонта. Для учеников начальных классов предусмотрено бесплатное горячее питание. Кроме того, продолжается обновление предметных кабинетов. В этом году новое оборудование получают классы физики, музыки и изобразительного искусства.
3: Про праздник.
2: Сегодня поздравления принимают военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск. День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа. Именно в этот день, в 1930 году, на учениях под Воронежем впервые десантировалась на парашютах группа из 12 военнослужащих. Это событие считается началом истории отечественных воздушно-десантных войск, которым в этом году исполняется 96 лет. Для многих поколений десантников «Голубой берет» стал символом мужества, крепкой дружбы и верности воинскому долгу. С праздником военнослужащих и ветеранов поздравили Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. Президент поблагодарил их за службу, профессионализм, взаимовыручку и преданность традициям ВДВ. Официальный курс доллара на выходные понедельник — 79 рублей 46 копеек, евро — 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

неважно, где вы находитесь, берег морской или пустыня Сахара, что так тоже можно. В городе вы или на выезде на природе. Важно просто хорошо отдохнуть. Авторадио вам этого и желает. Наполняйте себя самыми позитивными эмоциями, восстанавливайте силы. В общем, наслаждайтесь жизнью по полной программе. С нашей стороны гарантирован 100% приятный музыкальный фон. 1000 градов вещания по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи авторадио». Сайт и приложение также доступны. Выбирайте любой удобный способ связи и слушайте только хиты. В студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам на первое автомобильное. А там только музыка, хиты, выходной и хорошее настроение.

0: это мою душу.
1: Да!
2: Молодец! Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
2: Погода.
4: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 25 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Реклама.
5: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Хватит планировать встречу с родителями.
3: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
4: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
3: Соскучился.
2: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
5: 12+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Первый фильм со смешариками.
9: Это какая-то игра, да?
10: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
8: Смешарики сквозь вселенные.
11: Ёлки-голки!
8: В кино 6 августа. Категория 6+.
12: Авторадио.

А вы знаете, можно и в Лондоне, и в Париже. Главное, это подключиться к Авторадио в 18.00 по московскому времени. И тогда гарантированно музыкально-танцевально-драйвовое счастье. Большая дискотека Авторадио для вас. Крутой микс самых любимых хитов. Можем с вами двигаться влево, можем вправо. Активно топать ножками, хлопать ручками. В общем, энергичные движения приветствуются. Я, Ирина Лагутина, также присоединюсь. Всем желаю отличного настроения. Добро пожаловать к нам.

0: Реклама.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
3: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тополиный пух, жара, июль.
10: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Башкирии отразили атаку беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 25 дронов сбили над Башкирией. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, пострадавших нет, передает Москва-24. Один из аппаратов уничтожили над промышленной зоной Уфы, после чего там начался пожар. К тушению приступили экстренные службы. Ранее 2 человека погибли при атаке на Саратовскую область. Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксировали в Саратове и Энгельсе.
3: Про паводок.
2: Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти, однако интенсивность паводка постепенно снижается. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. За сутки вода в Туре поднялась на 4 сантиметра, в Пышме у села Багандинского на 15. В зоне подтопления находится 121 жилой дом. Эвакуированы 53 человека, среди них 9 детей. Часть жителей разместили в пунктах временного проживания, остальные находятся у родственников. В населенных пунктах продолжают укреплять защитные сооружения.
3: Про здоровье.
2: Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября. Об этом пишет «Парламентская газета». В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составят средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, которые требуют особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.
3: Про туризм.
2: Грибные туры становятся одним из форматов загородного отдыха в России. Интерес к ним во многом связан с тем, что туристы не знают местности и опасаются заблудиться в лесу. Организаторы выбирают проверенные маршруты, рассказывают участникам, какие грибы можно собирать, и заранее предупреждают об особенностях местности. Такие поездки проводят в частности в Тверской и Ярославской областях. Поход за грибами там можно совместить со сбором ягод, прогулкой у озер и пикником. Подробнее об этом формате отдыха Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкрчан.
4: Это все называется агротуризм. Здесь же и винный туризм, туры по сыроварням, по различным хозяйствам, где делается не только сыр, но и какие-то мясные изделия, там колбасные изделия, огурцы, помидоры. То есть весь смысл это, безусловно, немножко окунуться в сельскую жизнь. И, естественно, продегустировать. Грибные туры, понятно, что это за городом. Это все растет, не скажу, что сильно. Обычно это, кстати, семейный туризм с детьми. Понятно, не совсем маленькими. Те же грибные туры, это надо много ходить. 15-20 тысяч шагов. За 3 тысячи шагов вы ничего не соберете.
2: Грибные туры начали развивать в России в 2020 году, когда из-за отмены международных программ туристические компании стали искать новые направления для путешествий внутри страны. При этом, по словам эксперта, активнее всего среди направлений агротуризма сейчас развивается винный туризм. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: еще бы не поплыть. Продолжается наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио, где мы исполняем ваши мечты. 13-й счастливый сезон. Главное – выполнить простые правила и внимательно слушать эфир. Прямо сейчас играем на деньги.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, это абсолютно точно. В 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио. Все просто. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и просто внимательно слушайте эфир. Никаких сложностей, одни приятности. Важно еще и о мечте своей заветной рассказать. С нами Озонбанк. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний. Это наш призовой фонд. В конце года состоится дополнительный 6-й суперфинал от нашего партнера. А пока предлагаю играть с вами на деньги. В банке 7 тысяч рублей. По факту мы играем на 14, так как наш спонсор Озонбанк удвоит сумму выигрыша. Давайте же и остановим рулетку. Мы ее остановили. Видим мы игрока. Номер телефона оканчивается на 6906. Зовут игрока Леонид. Это Краснодарский край. Мечта – трехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. Конкретное, понятное желание. Тем более Авторадио за предыдущие сезоны игры 4 квартиры уже разыграло. И пятую вручим с большим удовольствием в финале. Ну а пока давайте же будем с вами звонить и сделаем это прямо сейчас. Традиционно нам нужен гимн. Вот это да. Нам нужен гимн, а мы услышали в результате гудок. И это не получилось у нас, да, сыграть. Итак, по правилам игры «Много денег» на Авторадио. Мы должны услышать обязательно приз. Услышать обязательно наш гимн Авторадио. Если он звучит, то гарантированный приз игрок получает. К сожалению, гимн мы не услышали, соответственно, гарантированного приза нет, и деньги остаются в банке. Прежняя сумма, пожалуйста, уважаемые игроки, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном телефоне, чтобы точно участвовать в игре. В банке с этого момента у нас остаются 7000 рублей. Давайте тогда запустим рулетку. Ну, а я напомню вам, что шанс на мечту вашу удваивается, и в конце года состоится дополнительный розыгрыш желаний от нашего партнера Озонбанка. Рассказать о нем вы можете в нашем мечта-бот на сайте Авторадио. Правила игры совершенно простые, призы совершенно невероятные. Это исполнение ваших самых заветных желаний. И все это происходит на Авторадио, в нашей фирменной суперигре «Много денег». Присоединяйтесь к нам, пусть вам обязательно повезет.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 25 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уюта.

0: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
1: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
2: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 401.
3: Телефон 8-84-53-39-02-24.
4: Реклама на Авторадио.
5: 44-82-81.
4: Музыка.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: ему на суточный раунд. 6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама о опыте, не оферта.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
8: 21 ноября «Яндекс.Музыка» впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

Нажмите уже наконец-то на кнопку, и вы получите не только результат, но и любимые хиты на Авторадио. Представляете, как все просто работает? Чтобы скрасить ваш выходной, достаточно лишь добавить любимой музыки в свой плейлист. Авторадио — это тысячи городов вещания по всей стране, миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей ключи Авторадио. Сайт наш и приложение также доступны. Подключайтесь и наслаждайтесь любимой музыкой. В студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать на первое автомобильное.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель! Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель! 100% попадание в самое сердце вашего дома.
6: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега Клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
7: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тополиный пух, жара, июль.
9: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Мошенники составляют цифровые досье на пользователей соцсетей. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Открытые сведения из социальных сетей и мессенджеров помогают аферистам заранее подготовиться к разговору с потенциальной жертвой. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Злоумышленники изучают личные страницы, собирают информацию о человеке и формируют так называемое цифровое досье. Затем эти сведения используют при адресных атаках и в прямом общении с пользователем. Знакомые имена, информация о работе, родственниках и другие детали помогают быстрее вызвать доверие и делают схему обмана более убедительной. В МВД отметили, что для этого преступники активно применяют методы социальной инженерии.
3: Про образование.
2: Министерство просвещения направило в регионы обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в новом учебном году. В перечень вошли разговоры о важном, профориентационный курс «Россия. Мои горизонты», финансовая грамотность и историческое просвещение. Помимо этого, предложили дополнительные занятия по математике, естественным наукам и физической культуре. Каждое учебное заведение сможет самостоятельно составить программу с учетом своих возможностей и интересов детей. Общий объем внеурочных занятий не должен превышать 10 часов в неделю. В министерстве пояснили, что документ содержит готовый набор направлений, а также методические рекомендации для педагогов.
3: Про документы.
2: Фотографию на российский паспорт можно немного скорректировать, однако изменять внешность человека нельзя. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин. Допускается настроить освещение, тени и отдельные мелкие детали, которые не мешают идентифицировать владельца документа. При этом нельзя убирать с фотографии заметные особенности внешности, например, шрамы или родинки. В МВД напомнили, что к подготовке снимка следует относиться внимательно. Фотографию с существенной ретушью могут не принять при оформлении паспорта.
3: Про безопасность.
2: Городские фонтаны не предназначены для купания. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, такие водные процедуры могут привести к кожным заболеваниям и переохлаждению. Значительных эпидемиологических рисков эксперт при этом не видит, поскольку вода обычно поступает из системы водоснабжения и проходит контроль качества. Однако из-за постоянной циркуляции она не успевает хорошо прогреваться, и поэтому купание в фонтане, особенно в прохладную погоду, может негативно сказаться на здоровье.
3: Про животных.
2: Регулярное общение с домашними животными может продлить жизнь человека на 6-10 лет. Такое мнение изданию «Абзац» высказал ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, кошки и собаки помогают владельцам меньше нервничать, чаще двигаться и проводить больше времени на свежем воздухе. Присутствие питомца также создает ощущение спокойствия и положительно влияет на настроение. Эксперт также отметил, что общение с домашними животными должно быть регулярным. Приучать детей к ответственному взаимодействию с кошками и собаками он рекомендует с раннего возраста. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: невероятный день.
1: Всегда было интересно, а почему только один-то день невероятный и классный? Пусть каждый новый день будет у слушателей Авторадио самым лучшим, насыщенным и позитивным. Имеете право быть счастливыми абсолютно просто так. Потому что выходной, потому что лето, потому что надо. Желаем вам исполнения всех желаний, отличного настроения, как всегда, движение вперед. В студии Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 29 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
5: Нужна вентиляция? В полипрофиле. Расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
7: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 октября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В ленте!
4: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВБ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Крош, это ты?
7: Ты елки-голки. А кто еще-то?
8: Новые измерения приключений.
9: Крош, с ежиком. У них терминал.
10: Да играли.
8: Смешарики сквозь вселенные.
9: Ёлки-голки.
8: В кино 6 августа.
5: Категория 6+.
11: Авторадио.

точно будет хорошо. Вот как захотите, пусть действительно так и будет. В ближайшем часе командуете вы. Авторадио поздравляет. Ваш привет и в прямом эфире читаем. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Подбирайте самые теплые слова. Вспоминайте всех, кого любите. И пишите скорее нам. Исполним, озвучим в лучшем виде. С вами Ирина Лагутина.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
5: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
6: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
10: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
11: Телефон 8 84 53 39 02 24.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44 82 81.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Удмуртии беспилотники атаковали гражданский автомобиль. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 3 человека погибли и 2 пострадали при атаке беспилотников в Удмуртии. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова. По ее словам, дроны ударили по гражданскому автомобилю на севере региона. Среди пострадавших есть ребенок. Девочку планируют доставить санавиации в Ижевск, как только ее состояние стабилизируется. В небе над республикой уничтожили 2 беспилотника. На месте работают оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
3: Про происшествие.
2: Тем временем в Самарской области продолжают устранять последствия атаки на логистический центр «Вайлдберрис». Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, на месте развернули оперативный штаб. Пожар тушат экстренные службы. Погибших нет. По данным компании, сотрудники объекта не пострадали. Прием поставок и отправку заказов временно перенесли на другие склады, чтобы сохранить работу логистической сети. Жители близлежащих районов попросили следить за самочувствием из-за продуктов горения и при появлении кашля, головокружения или других симптомов обращаться за медицинской помощью. По данным Минобороны, в ночь на 2 августа над российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей уничтожили 635 беспилотников. Атакам подверглись несколько областей: Московский регион, Крым и Краснодарский край.
3: Про регион.
2: Подачу холодной воды приостановили в городах Гуково и Зверево, а также в населенных пунктах Каменского и Красносулинского районов Ростовской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное министерство ЖКХ. Причиной стала остановка скважин верхнего яруса и критическое снижение уровня воды в нескольких резервуарах. Жителям организуют подвоз воды по заявкам. Специалисты проводят ремонтные работы. Завершить их рассчитывают до конца дня. После этого подачу воды будут поэтапно восстанавливать.
3: Про нововведение.
2: С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. При технической возможности проезд можно будет оплачивать с помощью NFC, а билет и посадку оформлять через единую биометрическую систему. Если стоимость билета зависит от уровня комфорта, перевозчик должен заранее сообщить пассажиру о наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио и видеооборудования. Кроме того, в салоне разместят номер телефона для связи с водителем. Пользоваться общественными туалетами на автовокзалах пассажиры смогут бесплатно за час до отправления и в течение часа после прибытия. Правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.
3: Про опросы.
2: В период летних распродаж 46% россиян не всегда понимают, как суммируются скидки и бонусы во время распродаж. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование. Почти половина опрошенных хотела бы получать более персональные предложения, а 45% — видеть понятные условия акций. Столько же респондентов пожаловались на слишком большое число уведомлений. Еще 43% граждан сталкивались с отсутствием акционного товара, а 40% — с предложениями, которые не соответствуют их интересам. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Это действительно она, программа ваших приветов и поздравлений на Авторадио. Делаем слушателей счастливыми, признаемся в чувствах, поздравляем с важными событиями, напоминаем о себе. Плюс 7-915-459-2020, единый номер для ваших сообщений. Пишите, и я, Ирина Лагутина, с удовольствием все озвучу. Приступаем сразу к главному. Сегодня, 2 августа, в России День железнодорожника, и многие из тех, кто отмечает этот праздник сейчас, на рабочих местах. Ведь железнодорожное движение не останавливается ни на минуту. Федеральная пассажирская компания от всей души поздравляет своих коллег. Мы уверены, железная дорога – это работа для сильных и ответственных людей, которые любят свое дело. Пусть в каждом новом дне будет место для радости, а дома всегда ждут и поддерживают. Именно это и дает силы двигаться вперед. Спасибо вам за ваш труд. Поздравляем с праздником.
1: Авторадио поздравляет.

Обещаете и вы, что будете отправлять ваши приветы и поздравления на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020. Да вы, собственно, это и делаете. Люсю Ли поздравляю с днем рождения, родные, близкие и друзья. Этому солнечному человеку желает невероятной любви, всеобъемлющего счастья и, конечно, побольше радостных эмоций. Что девочке для счастья надо? Путешествий, красоты, нежности. Пусть все будет. Авторадио поздравляет. Далее идем. Еще одно поздравление. Дмитрия с днем рождения. Он умен, достоин, да и вообще классный. Лучший друг, спортсмен, красавец. С ним можно и на мотоцикле гонять, и на яхте путешествовать с друзьями. Человек, на которого всегда можно положиться, лучший отец и лучший муж. Надо ли говорить, что у самой лучшей жены? Скажем. С днем рождения поздравляем. Авторадио также присоединяется. Самые теплые пожелания отправляет. Будьте счастливы. И еще, дорогой авторадио, передайте привет Даврону, Викуле и Наташе из Пензы, которые сейчас едут купаться. Скоро продолжим вас радовать. Плюс 7-915-459-2020. А пока хочется, каких-то энергичных ритмов добавить. Так, пожалуйста, пусть и будет.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 29 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.

Когда захочет сердце, берите и пишите на наш единый номер. Привет, скоро продолжим передавать. +7 915 459 2020. И вот, пожалуйста, с днем рождения, с юбилеем. Поздравляет любимую маму, бабушку, прабабушку. Желает ей огромного здоровья. Цитирую. Нас у тебя так много. От Калуги до Алтая. От нашей многочисленной семьи. Спасибо тебе, родная. Живи долго и счастливо. Ты наш очаг. Всегда с удовольствием к тебе едем. Как говорит правнучка Тоня. Моя любимая Тома, спасибо тебе за все. Авторадио присоединяется к поздравлениям. Богатырского здоровья желаем имениннице. Далее, здравствуйте, Авторадио. Хочу передать привет Тимофею от Зили и Артема. Мы здесь рядом. Хочу сказать, что гордимся твоей невероятной стойкостью, силой, выдержкой. Твое доброе сердце обязательно притянет твою жизнь везение. Желаю тебе серьезных перемен к лучшему. Пусть все в твоей жизни появятся люди, которые смогут способствовать твоему полному выздоровлению, возвращению к нам, ну и, конечно же, своей любимой. Тимофей, вам Авторадио желает всего самого наилучшего. Будьте, пожалуйста, вот просто счастливы. И еще с днем железнодорожника и ВДВ город Гуково от Ивана Бакайкина сообщение. И еще передайте привет парням из Воротынска. Они работают на участке, им жарко. Ну что же, большой привет ребятам от Авторадио и немного музыки.

0: поздравляет.
1: Авторадио продолжает поздравлять. Привет, мы передаем. Плюс 7-915-459-2020. Итак, поздравляем нашу любимую маму, бабушку и тещу с днем рождения. Тихонову Нину Михайловну. Желаем, чтобы все мечты сбывались, а каждый день был новым поводом для улыбок. Чтобы близкие всегда были рядом, чтобы все дела были милые, а не гиблые. Авторадио также присоединяется к поздравлениям, уважаемая Нина Михайловна. Да пусть все ваши мечты еще и сбываются. Радости вам и любви. Далее, ой, что творится. Любимое наше авторадио, все-таки удалось нам приехать в Рязань на дачу. Яблок и груш, поля на траве. А на самих деревьях тьма, приезжайте, собирайте. Передайте привет нашим любимым друзьям из Рязани, Аленушке и Андрею, Кире и Вовочке, Наталье и Виктору. Все на своих дачах сейчас. Пусть всем светит яркое солнце, пусть для всех будет чистое небо, пусть все будут здоровы и счастливы. Ура, ура, ваша Людочка. Ну, какое светлое сообщение. Всем большой привет летит от Авторадио. И давайте добавим немного музыки, очередной хит. А вы пока пишите ваши приветы и поздравления на наш единый номер. Плюс 7-915-459-2020. Обязательно все озвучим в прямом эфире первого автомобильного.

0: Выходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемый. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

сделаем с вами это чудо, порадуем своих родных и близких в прямом эфире Авторадио. Передаем ваши приветы +7 915 459 2020. Здравствуйте, Авторадио. Прошу передать большой привет моей любимой жене Аленке. У нас с ней сегодня 40 лет совместной жизни. Я желаю здоровья, благополучия, всего-всего доброго и спасибо ей за детей, которых она мне подарила. Люблю, целую, твой любимый Андрей. Поздравляем. Далее передаю приветик нашим мальчикам Тимофею и Артему от мам Зили и Татьяны. Пусть этот воскресный вечер станет идеальной перезагрузкой перед буднями. Наше время здесь и сейчас. Цените момент, сказали мамы. Здравствуйте. Хочу передать привет своим бывшим коллегам. Город Красноярск, отдел ЦУСИ, также Ачинск, 15 и 16 линейный участок. Поздравить с профессиональным праздником. Пусть на пути встречаются только добрые люди. Начальство всегда хвалит, а зарплата, конечно же, радует. С приветом от Наташи Птичкиной. И еще передаю привет Власовой Екатерине Андреевне, любимой маме и царице дачи, настоящей Золушке. Желаю хороших выходных и отдохнуть по полной. Сообщение от детей. И еще, здравствуйте, хочу передать привет своему мужу Юре, и что может, когда-то я забуду все обиды. Жена Наташа. Ну, давайте сразу вспоминаем кота Леопольда. Давайте жить дружно. И еще, передаю любимому мужчине большой привет Айдару. Я тебя люблю и очень ценю. Ты у меня самый романтичный. Сообщение от Адили. Пожалуй, стоит добавить немного музыкальных ритмов. После продолжим. +7 915 459 2020. Пишите.

0: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ панели. Просто и надежно.
5: Ищите мебель. Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-00.

0: поздравляет.
1: Заключительная порция приветов на сегодня. Поехали. С днем железнодорожника поздравляет всех коллег с МЦК и Северной дороги Валерий. Успехов в нелегком труде и здоровья. Далее, любимая мама, бабушка, теща, поздравляем тебя с днем рождения. Ниночка, мы тебя очень сильно любим. Желаем тебе крепкого сибирского здоровья. Главный поздравитель Арон Вячеславович. Бесконечного счастья и моря улыбок. Далее, дорогой авторадио. Прекрасные выходные провели в кругу друзей Кумовьев. Дорогие наши Волковы, мы вас обожаем. Самое дорогое — это время с близкими. Еремеева Екатерина, город Люберцы. Мария передает привет своему любимому мужу Женечке, доченькам Сашеньке и Полинке. Они самое лучшее и дорогое, что есть в жизни. Далее спешу поздравить свою любимую куму Ирочку Нуждову с днем железнодорожника. Ты самое лучшее. Всего тебе наилучшего. Будь счастлива и любима. Твоя кума Наташа. И еще. Привет Виксу, Трофимовой Ларисе и Сельдемировой Юле. Девчонки, не грустите. На улице жара, а мы на любимой работе. Зато с авторадио. И еще раз, чтоб наверняка услышали, передаю любимому мужчине Айдару привет. Я тебя люблю и очень дорожу тобой, от Адили Расуловны. Вот теперь точно все. Традиционно быстро пролетел наш час приветов и поздравлений на авторадио. Всем большое спасибо за участие. Продолжим уже в следующие выходные, также в 14:00 по московскому времени. А мы движемся, как всегда, только вперед, где много музыки и отличного настроения. У микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

0: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
0: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Москве продолжают расследовать взрыв на Кудринской площади. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства взрыва в ресторане на Кудринской площади. По данным Национального антитеррористического комитета, вечером 1 августа у ресторана сработало самодельное взрывное устройство. Его пыталась пронести женщина, которую остановил охранник. В сообщениях столичных властей сейчас говорится о 3 погибших и 21 пострадавшем. Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. Мэр сообщил, что пострадавшие граждане находятся в городских больницах и получают всю необходимую помощь.
3: Про законы.
2: Госдума подвела итоги завершившейся сессии. Значительная часть принятых законов касается социальной поддержки граждан. Об этом пишет «Парламентская газета». Одна из таких мер – приоритетное право нуждающихся студенческих семей на отдельную комнату в общежитии. Закон распространяется на семьи, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет учатся в колледже или вузе. Вместе со студентом смогут проживать супруг или супруга и дети. По данным Совета Федерации, в России около 60 тысяч студенческих семей. И половина из них воспитывает детей. Кроме того, более чем в 40 регионах при рождении ребенка для таких семей предусмотрены выплаты в размере 200 тысяч рублей. Новые жилищные правила начнут действовать с 1 сентября.
3: Про заявление.
2: В Министерстве иностранных дел опровергли сообщение о том, что россияне больше не смогут оформлять загранпаспорта через многофункциональные центры. Об этом сообщает агентство ТАСС. В ведомстве пояснили, что новые регламенты касаются только тех граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через министерство. Для остальных порядок остается прежним. Заявление можно подать через МВД, госуслуги или МФЦ. Кроме того, с 1 января следующего года сведения о детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей. Уже выданные документы продолжат действовать до окончания срока.
3: Про образование.
2: От платного курса или другой образовательной программы можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Если занятия еще не начались, то клиент вправе потребовать назад всю сумму. В случае, если часть программы уже пройдена, организация может удержать только стоимость оказанных услуг и документально подтвержденные расходы. Штрафы и комиссии за сам отказ брать нельзя. Заявление следует передать лично под отметку о принятии или отправить заказным письмом. Вернуть деньги должны в течение 10 дней после обращения.
3: Про туризм.
2: Россияне все чаще выбирают для путешествий Урал. Об этом пишут ведомости. Растет интерес к маршрутам, которые раньше привлекали главным образом любителей охоты, рыбалки и сложных походов. Сейчас туристы отправляются в леса и горы, посещают национальные парки Таганай и Зюраткуль, а также хребты Южного Урала и плато Мань-Пупунер. Доступны как короткие пешие походы на несколько дней, так и продолжительные маршруты с транспортом и размещением. Эксперты связывают рост интереса с поиском новых направлений для путешествий по России. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Дальше действительно больше, потому что в счастливом сезоне фирменной игры Авторадио мы намерены раздать вам 5 миллионов рублей и исполнить 5 ваших заветных желаний. О чем бы вы ни мечтали, о квартире, о машине, бриллиантах, расскажите нам на сайте авторадио.ру и там же замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Все это займет не более 3 минут вашего времени, поэтому добро пожаловать в игру и добро пожаловать в новый музыкальный час. Теперь с вами я, Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
7: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
8: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия «Кампо».

0: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра. 132 рубля. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

Главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

Да, время бежит неумолимо, и выходные тоже никого ждать не будут. Я, Владимир Бодров, призываю вас не откладывать на потом то, что планировалось на это воскресенье, друзья, тем более, что отличное музыкальное сопровождение в виде любимого авторадио вам гарантировано. Делайте громче и получайте от выходных истинное удовольствие.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
5: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
6: Трудно дышать без капель?
7: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
6: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тополиный пух, жара, июль.
11: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Власти Башкирии не выявили превышение норм в воздухе после атаки на промзону. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Превышение допустимых концентраций вредных веществ в Уфе не выявлено. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов. После атаки беспилотников специалисты проверили воздух с помощью передвижной лаборатории и автоматических станций наблюдения. Пробы исследовали на содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода. Мониторинг продолжается. Автоматические станции следят за состоянием воздуха круглосуточно. По данным главы республики Радия Хабирова, силы ПВО сбили над Башкирией 25 дронов. Один из них уничтожили над промышленной зоной Уфы. После падения обломков начался пожар. Пострадавших нет.
0: Про паводок.
2: Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти, однако паводок постепенно теряет силу. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. За сутки Тура поднялась еще на 4 сантиметра, а Пышма на 15. Потоплен 121 жилой дом, эвакуированы 53 человека, в том числе 9 детей. Часть жителей разместили в пунктах временного проживания, остальные остановились у родственников. На местах продолжают укреплять дамбы и другие защитные сооружения. С последствиями непогоды борются и в Приморье. По данным краевой прокуратуры, после сильных ливней вода зашла в частные дома и на участки. В 3 муниципалитетах нарушено транспортное сообщение. Прокуроры контролируют восстановительные работы и оценку ущерба.
0: Про болезни.
2: Данных о распространении вируса бурбон в России нет. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Основной переносчик инфекции – американский клещ, известный как одинокая звезда. Он постоянно обитает в странах Северной, Центральной и Южной Америки и не образует устойчивых популяций на территории России. При этом сезон активности местных клещей еще не завершен. Они могут переносить энцефалит, боррелиоз и геморрагическую лихорадку Крым-Конго. Поводом для разъяснения стал первый подтвержденный случай заболевания в американском штате Нью-Йорк. Вакцины и специального лечения от вируса пока нет.
0: Про школу.
2: Почти 18 миллионов детей будут учиться в российских школах в новом учебном году. Среди них 1,5 миллиона первоклассников. Такие данные Интерфаксу сообщили в Министерстве просвещения. Всего в стране будут работать 38 тысяч школ. Откроются 17 новых зданий, более чем на 15 тысяч мест. А еще 746 школ возобновят работу после ремонта. Для учеников начальных классов предусмотрено бесплатное горячее питание. Помимо этого продолжается обновление предметных кабинетов. В этом году новое оборудование получат классы физики, музыки и изобразительного искусства.
0: Про природу.
2: Первую в августе магнитную бурю прогнозируют сегодня вечером. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По расчетам специалистов, облако плазмы заденет Землю по касательной. Пик геомагнитных возмущений ожидается с 6 до 9 часов вечера по московскому времени. Ученые отмечают, что вероятность такого сценария обычно оценивается как 50 на 50, однако сейчас она заметно выше. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Ваше дело совсем напротив, шик, потому что вы живете в век технологии. Сегодня авторадио можно не только слушать, но и смотреть, читать, комментировать. Все это в наших официальных социальных сетях и каналах. Там мы делимся эксклюзивным контентом, закулисьем. Ну и, конечно же, не забываем повышать настроение тематическими мемами. Добро пожаловать в нашу семью. Заходите, подписывайтесь и уже в статусе больше, чем просто слушатель, наслаждайтесь эфиром первого автомобильного радио. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года.

0: Погода. Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
1: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
0: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
0: Авторадио.

0: под твою. Ребят с нашего двора.
1: Ностальгия по прошлому, что уж таить, всем нам свойственно. Но потому как у нас на Авторадио все-таки движение только вперед, лично я, Владимир Бодров, предлагаю больше думать о будущем, друзья. Ну а путь в это самое будущее держать исключительно под любимые песни, которые продолжают украшать эфир первого автомобильного.

0: Реклама.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр Гиппократ 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
6: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
7: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
10: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
11: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
12: Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Компания «Гефест-Рост». Официальный представитель АО «Кампо». Ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тарнавская, 14, офис 401.
15: Телефон 8-84-53-39-02-24.
0: Реклама на Авторадио.
16: 44-82-81.
0: Музыка.

0: информационная программа «Курс на прибыль».
1: С 1 сентября электронные транспортные накладные становятся обязательными. И многие участники рынка перевозок наверняка думают, времени еще достаточно. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который прошел путь от водителя до владельца крупной логистической компании «Блогер». Михаил, скажите честно, такая мысль «успеем», потом действительно самая опасная для бизнеса?
2: Ну, мысль нормальная, но именно она потом обходится дороже всего. Ведь проблема не в самой электронной транспортной накладной, а в том, что к новым правилам одновременно должны быть готовы все участники перевозки.
1: То есть речь не только о перевозчиках?
2: Конечно. Изменения касаются перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Если кто-то один не готов, начинает тормозить вся цепочка.
1: Что вы советуете сделать уже сейчас, пока время еще есть?
2: Не ждать сентября, провести несколько тестовых перевозок. Все вопросы всплывут заранее. Есть время решить в спокойном режиме. Кстати, в интернет-банке Сбербизнес уже есть раздел для перевозчиков. Подключаете сервис «Транспортное ДО» и спокойно проверяете весь процесс. Оформление ТРН, путевых листов, работу с электронной подписью – все в одном месте.
1: То есть можно спокойно пройти весь процесс еще до вступления новых правил?
2: Именно. И тогда 1 сентября станет обычным рабочим днем.
1: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
2: Если есть возможность спокойно подготовиться сегодня, используйте ее. В перевозках аврал редко заканчивается чем-то хорошим.
0: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. На Запорожской АЭС сообщили об атаке в районе третьего энергоблока. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Дрон атаковал площадку хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Аппарат ударил в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом». Накануне станция примерно на час лишилась внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматики. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что персонал продолжает поддерживать объект в безопасном состоянии. Он также отметил профессионализм коллектива станции. Отмечается, что это уже не первое отключение Запорожской АЭС от внешних сетей за последнее время.
0: Про топливо.
2: На 16 заправках в Севастополе доступны три марки бензина: АИ-92, АИ-95 Ультра и АИ-100. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Аналогичная ситуация была и накануне. При этом в одну машину по-прежнему можно залить не больше 20 литров, а продажа топлива в канистры запрещена. Перебои с поставками на полуострове продолжаются с конца мая. Ранее Владимир Путин сообщил, что власти разрабатывают новую схему снабжения Крыма топливом, которая должна быть менее уязвимой для внешних рисков.
0: Про прививки.
2: Вакцина от вируса папилломы человека может появиться в национальном календаре прививок до конца этого года. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, правительство может внести соответствующее предложение осенью при подготовке бюджетных законопроектов. ВПЧ является одной из самых распространенных инфекций. Некоторые его типы способны вызывать онкологические заболевания у женщин и мужчин. Сергей Леонов выразил уверенность, что депутаты поддержат включение вакцины в национальный календарь. Ранее в Нижней палате парламента также выступили за скорейшее включение вакцины от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок.
0: Про эксперименты.
2: Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября. Об этом пишет «Парламентская газета». В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составят средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, которые требуют особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.
0: Про погоду.
2: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области с вечера 2 августа по утро 3 августа. Причина в предстоящем дожде с грозой. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра. Период предупреждения действует до 9 часов утра 3 августа. Кроме того, сегодня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой. Воздух в городе прогрелся до 32 градусов. Во время жары специалисты советуют по возможности меньше находиться под прямыми солнечными лучами, а также пить больше воды и выбирать легкую одежду. Особенно осторожными следует быть пожилым людям, детям, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 79 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

с каждым восходом солнца мы все ближе к третьему суперфиналу счастливого сезона фирменной игры «Авторадио», в котором, между прочим, исполним третье из пяти заветных желаний наших слушателей. Если вы тоже о чем-то мечтаете, а я уверен, что это так, заходите на сайт авторадио.ру, делитесь своей мечтой, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом не только на мечту, но и на деньги продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного. В нем по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем большой привет и всем прекрасного продолжения выходных в компании с Авторадио. Делайте громче, друзья, потому что мы едем дальше.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
6: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
7: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
11: Тополиный пух, жара.
12: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: первый фильм со смешариками.
1: Это какая-то игра, да?
2: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
0: Смешарики сквозь вселенные.
3: Ёлки-иголки!
0: В кино 6 августа. Категория 6+.
4: Без комиссии.
1: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: Хватит заставлять родных работать.
9: А мне что, все красить?
10: Нет, только весь дом.
8: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
11: 12+.
12: Авторадио.

0: Вот нам этим вопросом задаваться не приходится, если речь идет о большой дискотеке Авторадио, потому что она продолжается не во сне, а наяву, друзья, и каждые выходные в прямом эфире звучит радиоверсия фестиваля. Уже через 20 минут начинаем танцевать, зажигать и вспоминать нашу встречу на стадионе ВТБ-арена. В 6 вечера встречаемся у приемников, ну а в ожидании программы наслаждаемся не менее прекрасной музыкой в эфире Авторадио. Делайте громче.
1: Без тебя жизни нет, я не могу найти, сколько ни жми стене, сквозь нее не пройти ни одного пути, грешной души в зиме, без тебя смысла

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
2: Ищите мебель? Стоп. Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
0: Реклама на Авторадио.
4: 44-82-81.
5: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: При атаке беспилотников на Саратовскую область погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксировали в Саратове и Энгельсе. На местах работают оперативные службы. В Удмуртии дроны ударили по гражданскому автомобилю на севере региона. Погибли 3 человека. Еще 2 пострадали. Среди них один ребенок. Девочку планируют доставить санавиацией в Ижевск после стабилизации состояния. Кроме того, беспилотники атаковали логистический объект «Вайлдберрис» в Самарской области. Там начался пожар. По предварительным данным компании, пострадавших нет. Прием поставок и отправку заказов временно перенесли на другие объекты.
3: Про ЧП.
2: Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства взрыва у ресторана на Кудринской площади. По данным Национального антитеррористического комитета, вечером 1 августа там сработало самодельное взрывное устройство. Его пыталась пронести женщина, которую остановил охранник. По последним данным столичных властей, погибли 3 человека, еще 21 пострадал. Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. Мэр сообщил, что пострадавшие находятся в городских больницах, где получают всю необходимую помощь.
3: Про переговоры.
2: Администрация США в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил в интервью Fox News. По его словам, стороны по-прежнему придерживаются жестких позиций по нескольким ключевым вопросам, и это затрудняет возвращение к диалогу. Рубио отметил, что переговоры смогут привести к результату только в том случае, если позиции России и Украины удастся сблизить. О том, какие именно предложения Вашингтон может представить Москве и Киеву, госсекретарь не уточнил.
3: Про образование.
2: Министерство просвещения направило в регионы обновленные рекомендации на новый учебный год. В перечень вошли разговоры о важном, курс «Россия. Мои горизонты», финансовая грамотность и историческое просвещение. Кроме того, школам предложили дополнительные занятия по математике, естественным наукам и физической культуре. Каждое учебное заведение сможет самостоятельно составить программу с учетом своих возможностей и интересов детей. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.
3: Про нововведение.
2: С 1 сентября таксопарки смогут самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Багаж, который не помещается в багажник, разрешат перевозить в салоне по согласованию с водителем, если он не мешает управлению. Инвалидные кресла-коляски должны перевозить бесплатно. Собак можно будет брать в такси в наморднике с поводком и подстилкой, а мелких животных и птиц только в закрытых контейнерах с доступом воздуха и водонепроницаемым дном.
3: Про дату.
2: Сегодня поздравления принимают военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск. В этот день, в 1930 году, на учениях под Воронежем впервые десантировалась на парашютах группа из 12 военнослужащих. Это событие считается началом истории отечественных ВДВ, которым в этом году исполняется 96 лет. С праздником военнослужащих и ветеранов поздравили Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс евро по данным регулятора 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет главное звено.

каждому по факту нужно было как можно больше движений разучить к этому самому моменту, потому что стартовала большая дискотека Авторадио, и в ближайшие 3 часа мы с вами будем танцевать, зажигать и вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Друзья, меня зовут Владимир Бодров, всех, кто проводит этот вечер с нами, я от всей души приветствую и начинаю музыкально мотивировать на самые зажигательные движения. Большая дискотека Авторадио танцует вся страна, друзья. Делайте громче.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 33 градуса. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: и снова танцуем.
1: Реклама.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитауто.ру.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

танцы – это все, что сегодня нам надо. Так что танцуйте, мальчишки и девчонки. Ну а мы в рамках большой дискотеки «Авторадио» продолжим этому способствовать. Радиоверсия фестиваля набирает обороты. Я, Владимир Бодров, с удовольствием дарю вам единый микс из хитов любимых артистов. Поэтому главный совет к этой минуте – сделать громче и наслаждаться.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
4: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекции век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
5: Скидка 15% на пластические операции все лето.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тополиный пух, жара, июль.
9: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Хватит шутить в семейных чатах.
1: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
2: А у тебя что, тоже дед был?
0: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
3: 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Даже после самой трудной рабочей недели можно вот так вот восстать, как Годзилла, и перезагрузиться под хиты большой дискотеки Авторадио. В этом часе продолжаем зажигать, вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-Арена, ну и, разумеется, предвкушаем будущие встречи в стадионном формате. Владимир Бодров по-прежнему здесь. Все, кто присоединяется, оставайтесь с нами и делайте громче.

0: и снова танцуем. Авторадио. Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 33 градуса. Ветер северный 6 метров в секунду.
0: Реклама. Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
2: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Трнавская, 14, офис 401.
9: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: и снова танцуем. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Крош, это ты?
5: Ты елки-голки. А кто еще-то?
6: Новое измерение приключений.
7: Крош, с ежиком. У них терминал.
8: Доигрались.
6: Смешарики сквозь вселенные.
7: Елки-голки.
6: В кино 6 августа.
2: Категория 6+.
0: Авторадио.

это вы, танцуйте, будто рядом океан, потому что выходные пока еще на календаре, и у нас пока еще есть время запастись положительными эмоциями. Друзья, именно к этому я, Владимир Бодров, и призываю, тем более, что в эфире большая дискотека Авторадио, а под ногами у вас главный танцпол этого лета.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио.

Кому в самом деле повезло, так это вам, дорогие друзья, потому что даже если вы 4 июля не были на стадионе ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио все равно вас настигла. Каждые выходные мы зажигаем радиоверсии фестиваля, это воскресенье не стало исключением, и еще как минимум 50 минут зажигательных танцев ждут вас, всех, кто проводит вечер в компании с первым автомобильным. С вами все так же я, Владимир Бодров, делаем громче и продолжаем получать удовольствие. Это большая дискотека Авторадио.

0: рекламы и снова танцуем.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2020 года.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 33 градуса. Ветер северный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
3: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

сниму на суточный рост. 6+. Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

Этим летним вечером повсюду с вами большая дискотека Авторадио, поэтому не стесняйтесь звать к приемникам родных, друзей, знакомых. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что кроме приемника есть умная колонка, плеер на сайте авторадио.ру и наше официальное мобильное приложение. В общем, сами выбирайте локацию для своей вечеринки, делайте громче и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, до финала этого часа продолжайте зажигать и наслаждаться большой дискотекой Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега Клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио.

Неважно, кто во что верит, главное, что все вы имеете возможность исполнить свою мечту с помощью Авторадио. Друзья, именно этим мы и занимаемся в счастливом сезоне нашей фирменной игры, поэтому если у вас есть заветное желание, будь то машина, квартира или даже яхта, обязательно поделитесь им на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже с собственным шансом на выигрыш продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного. В нем все так же я, Владимир Бодров, всех приветствую.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 33 градуса. Ветер северный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%. Омега-клиник.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер

Ну, а я не знаю тех, кто добровольно бы упустил возможность исполнить свою мечту в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио», поэтому всем, у кого есть заветное желание, не могу не напомнить. Друзья, совсем скоро третий суперфинал. В нем мы исполним третье из пяти желаний, и шанс есть у каждого, кто успел заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Сделать это можно на сайте авторадио.ру, так что заходите, присоединяйтесь, и пусть вам обязательно повезет. Я, Владимир Бодров, желаю вам большой удачи и продолжаю дарить любимый хит.

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио.

Ну а нам с вами не остается ничего, кроме как слушать любимое авторадио. Тем более, что сегодня это можно делать не только с помощью приемника. К вашим услугам и наше официальное мобильное приложение, и плеер на сайте авторадио.ру, и даже такой гаджет, как умная колонка, которому достаточно услышать от вас всего два слова. Включи авторадио. Выбирайте то, что удобнее, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте наслаждаться любимой музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, блин.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

Приятно осознавать, что повезло вообще-то всем слушателям Авторадио. За окном лето, впереди целая жизнь счастливая, прекрасная, и мы делаем для этого все возможное. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» для вас. Исполняем самые заветные желания. Для Авторадио нет ничего невозможного. Хотите, путешествие организуем или сразу домик на берегу моря построим? Ну, заманчиво же, согласитесь. Главное – выполнить простые правила игры. Зайти на сайт Авторадио, установить наш гимн в своем мобильном и рассказать о заветной мечте. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Мечтайте, играйте, выигрывайте. В студии Ирина Лагутина.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

энергичными темпами двигаемся с вами дальше. Как всегда, держим курс только вперед на первом автомобильном. Традиционно только хиты. Это чтобы вам все нравилось. Так мы делаем уже 3 десятилетия подряд. Авторадио — это 1000 городов вещания. Миллионы слушателей по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей ключи Авторадио. Сайты приложения также доступны для вас. Выбирайте любой удобный способ и наслаждайтесь музыкой. У микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам. Goodbye.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

Чудес, конечно, хочется для поднятия вашего настроения, но не всегда они случаются, и надо что-то с этим делать. Так вот, пожалуйста, авторадио вам и пригодится. Только хиты звучат для вас 33 года подряд, и самые популярные артисты составляют вам компанию. В общем, все складывается. Отличного вам желаю настроения, движения. Только вперед, в студии Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Ну,

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.